0: с России, который залетел туда.
1: Вы меня слышите или нет? Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом в зал, мне сказали, вы знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая там информация идет в СМИ?
0: Что он наш.
2: Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии. Да. В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
1: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
2: Об этом заявляют многие в Европе.
1: Многие это никто. Конкретно имена.
0: Урсула фон дер Лейн.
1: Не знаю, госпожа фон дер Лейн не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного.
3: И precisamente con esas palabras comenzaba Vladimir Putin a negar, una vez conocido ya el asunto de todo lo que ha ocurrido precisamente con ese dron en Rumanía, que la pertenencia del dron sea de origen ruso. Y atención, porque el propio Vladimir Putin ha señalado directamente a Ucrania.
1: Не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул. Русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае... Думаю, что скорее всего речь идет именно о такой ситуации.
3: Bien, pues Rusia, que decía efectivamente Vladimir Putin, decía que ese dron no era procedente de Rusia, y la OTAN que dice todo lo contrario, porque en estos momentos un portavoz del cuartel general militar de la OTAN ha afirmado que el dron se estrelló en Rumanía, procedía de Rusia. Precisamente frente a todos estos argumentos que lanzaba el propio presidente ruso Vladimir Putin, la OTAN, la postura oficial de la Alianza Atlántica es precisamente que sí, que ese dron viene directamente de Rusia y que no hay que señalar ni a Ucrania ni a otra nación. Recuerden que precisamente Vladimir Putin ha dicho que de ser relevante comenzaría una investigación con respecto a ese dron. Bien, pues la OTAN parece habérsele adelantado y haber comenzado esta investigación cuyo primer resultado, de nuevo, en primera instancia, sería que ese dron accidentado en Rumanía es de origen ruso. Y precisamente vamos a hablar sobre la cuestión del día, ese principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Veremos si se mantiene o no. Y vamos a hacerlo en el noticiero.

0: sus mensajes, Donald Trump ha abierto un portal de localización y potencial detención a inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Todo esto después de haber estado guiando, llevando al público hacia un resultado, cuando lo que hemos visto es todo lo contrario. Y por raro que parezca, esta no es una única cuestión que nos afecte en cuanto a esto. Porque también estamos realmente pendientes de lo que haga el propio presidente de los Estados Unidos, de lo que haga el propio Donald Trump. En apenas unos minutos se espera que Donald Trump tome la decisión final. Todo esto en un momento en el que estamos viendo cuestiones que no se pueden explicar. Estamos viendo cuestiones que necesitamos recurrir a tecnología de otro planeta para tratar de entender. Porque estamos en un momento de tanta tensión, de tanta incertidumbre y de tan poco movimiento que parece que necesitamos una tecnología extraterrestre que nos ayude a ver ese final. Vamos a comenzar con el primero de los sucesos el día de hoy. No ha sido un ovni, ha sido un dron el que ha impactado en Rumanía. Si no han escuchado esta noticia, no se preocupen porque no han sido los únicos. Vladimir Putin tampoco.
1: Истории, почему они не сбили этот дрон.
2: Вот вы знаете, может быть, это покажется странным, но я только что перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие с якобы нашим дроном. И если вы будете так любезны и еще раз мне повторите, я был бы очень признателен вам, я говорю без шуток, без иронии, и прокомментировал бы то, вот исходя из того, что я знаю.
1: Итак, Антон Морозов, агентство ТАСС. Вопрос такой. Европейцы очень много говорят
2: об этом. Нет, это понятно, что они говорят, что
1: какой дрон. Вот почему они его не сбили? Почему они не сбили дрон, который да я даже не понимаю. С Россией, который залетел туда?
2: Вы меня слышите или нет? Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом в зал, мне сказали, вы знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая там информация идет в СМИ?
1: Что он наш.
3: Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии. Да.
2: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
3: Об этом заявляют многие в
2: Европе. Многие это никто. Конкретно имена.
1: Урсула фон дер Ляйен.
2: Не знаю, госпожа фон дер Ляйен не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного.
0: И это же вопрос. Porque en medio de este ambiente de amenazas alien, vemos como un objeto no identificado, hasta que se identificó que era un dron, impacta en Rumanía. Ahora bien, ¿de dónde procede este dron? Es la gran pregunta en estos momentos. Porque, desde luego, parece que ni de Marte, ni de Urano, ni Saturno, ni ningún otro planeta. Parece que ese dron está hecho directamente en nuestro planeta. Ahora bien, ¿en qué lugar todas las sospechas y todas las voces al menos de los medios occidentales señalan directamente a Rusia?
2: Не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу. И куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае думаю, что скорее всего речь идет именно о такой ситуации.
0: Но no provienen de Rusia. Eso es lo que asegura Vladimir Putin. La OTAN discrepa. La OTAN asegura que ese dron proviene de Rusia. Pero el problema es que al igual que quién sabe si con una amenaza alienígena de verdad, hay cierta tensión con respecto a que pueda haber una confrontación directa entre dos bloques, entre el bloque de la Tierra y el bloque extraterrestre. Bien, pues en esta cuestión también hay tensión con respecto al enfrentamiento entre dos bloques, el enfrentamiento ya directo entre Europa, entre

0: donde la Casa Blanca aseguraba que el gobierno nos había estado mintiendo. Que presidentes, congresistas, senadores y todo tipo de figuras políticas sabían una terrible verdad. Que estaban con nosotros, que estaban en nuestros colegios, que estaban en nuestros restaurantes y que estaban en cualquier lugar en el que nos pudiéramos encontrar. Además, Donald Trump amenazaba y aseguraba diciendo que estos seres eran una auténtica amenaza para el mundo. Ahora bien, el problema de todo esto es que Donald Trump no se refería con la palabra alien a los alienígenas, sino que con esas palabras se refería a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Con estos mensajes, Donald Trump ha abierto un portal de localización y potencial detención a inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Todo esto después de haber estado guiando, llevando al público hacia un resultado, cuando lo que hemos visto es todo lo contrario. Y por raro que parezca, esta no es una única cuestión que nos afecte en cuanto a esto. Porque también estamos realmente pendientes de lo que haga el propio presidente de los Estados Unidos, de lo que haga el propio Donald Trump. En apenas unos minutos se espera que Donald Trump tome la decisión final. Todo esto en un momento en el que estamos viendo cuestiones que no se pueden explicar. Estamos viendo cuestiones que necesitamos recurrir a tecnología de otro planeta para tratar de entender. Porque estamos en un momento de tanta tensión, de tanta incertidumbre y de tan poco movimiento que parece que necesitamos una tecnología extraterrestre que nos ayude a ver ese final. Vamos a comenzar con el primero de los sucesos el día de hoy. No ha sido un ovni, ha sido un dron el que ha impactado en Rumanía. Si no han escuchado esta noticia, no se preocupen porque no han sido los únicos. Vladimir Putin tampoco.
1: Может быть, это покажется странным, но я только что перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие с якобы нашим дроном. И если вы будете так любезны и еще раз мне повторите, я был бы очень признателен вам, я говорю без шуток, без иронии, и прокомментировал бы так, то, вот, исходя из того, что я знаю.
2: Итак. Антон Морозов, агентство ТАСС. Вопрос такой. Европейцы очень много говорят.
1: Нет, все понятно, об этом. Что они говорят, что
2: вот какой почему дрон? Они его не сбили? Почему они не сбили дрон, который да связывают понимаю... с Россией, который залетел туда?
1: Вы меня слышите или нет? Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом в зал, мне сказали, вы знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
2: Что он наш.
1: Да.
3: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
1: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
3: Об этом заявляют многие в Европе.
1: Многие это никто. Конкретно имена.
2: Урсула фон дер Ляйен.
1: Не знаю, госпожа фон дер Ляйен не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождение тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного.
0: И esta es la cuestión. Porque en medio de este ambiente de amenazas alien, vemos como un objeto no identificado, hasta que se identificó que era un dron, impacta en Rumanía. Ahora bien, ¿de dónde procede este dron? Es la gran pregunta en estos momentos. Porque, desde luego, parece que ni de Marte, ni de Urano, ni Saturno, ni ningún otro planeta. Parece que ese dron está hecho directamente en nuestro planeta. Ahora bien, ¿en qué lugar? Todas las sospechas y todas las voces al medio de los medios occidentales señalan directamente a Rusia.
1: No puede decir qué происхождение тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам.

0: Atención a inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Todo esto después de haber estado guiando, llevando al público hacia un resultado, cuando lo que hemos visto es todo lo contrario. Y por raro que parezca, esta no es una única cuestión que nos afecte en cuanto a esto. Porque también estamos realmente pendientes de lo que haga el propio presidente de los Estados Unidos, de lo que haga el propio Donald Trump. En apenas unos minutos se espera que Donald Trump tome la decisión final. Todo esto en un momento en el que estamos viendo cuestiones que no se pueden explicar. Estamos viendo cuestiones que necesitamos recurrir a tecnología de otro planeta para tratar de entender. Porque estamos en un momento de tanta tensión, de tanta incertidumbre y de tan poco movimiento que parece que necesitamos una tecnología extraterrestre que nos ayude a ver ese final. Vamos a comenzar con el primero de los sucesos el día de hoy. No ha sido un ovni, ha sido un dron el que ha impactado en Rumanía. Si no han escuchado esta noticia, no se preocupen porque no han sido los únicos. Vladimir Putin tampoco.
1: Historia, ¿por qué no han sbili этот дрон?
2: Может быть, это покажется странным, но я только что перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие с якобы нашим дроном. И если вы будете так любезны и еще раз мне повторите, я был бы очень признателен вам, я говорю без шуток, без иронии, и прокомментировал бы так, то, вот, исходя из того, что я знаю.
1: Итак, Адам Морозов, агентство ТАСС. Вопрос такой. Европейцы очень много говорят.
2: Нет, все понятно, об этом. Что не говорят. Что
1: вот почему дрон? Они его не сбили? Почему они не сбили дрон, который
2: да я даже не понимаю.
1: С Россией, который залетел туда?
2: Вы меня слышите или нет? Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом в зал, мне сказали, вы знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
1: Что он наш.
2: Да.
3: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
2: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
3: Об этом заявляют многие в Европе.
2: Многие это никто. Конкретно имена.
1: Урсула фон дер
2: Лейн. Не знаю, госпожа фон дер Лейн не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождение тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного.
0: И esta es la cuestión. Porque en medio de este ambiente de amenazas alien, vemos como un objeto no identificado, hasta que se identificó que era un dron, impacta en Rumanía. Ahora bien, ¿de dónde procede este dron? Es la gran pregunta en estos momentos. Porque, desde luego, parece que ni de Marte, ni de Urano, ni Saturno, ni ningún otro planeta. Parece que ese dron está hecho directamente en nuestro planeta. Ahora bien, ¿en qué lugar? Todas las sospechas y todas las voces al medio de los medios occidentales señalan directamente a Rusia.
2: No puede decir какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что скорее всего речь идет именно о такой ситуации.
0: Но, no provienen de Rusia. Eso es lo que asegura Vladimir Putin. La OTAN discrepa. La OTAN asegura que ese dron proviene de Rusia. Pero el problema es que al igual que quién sabe si con una amenaza alienígena de verdad, hay cierta tensión con respecto a que pueda haber una confrontación directa entre dos bloques, entre el bloque de la Tierra y el bloque extraterrestre. Bien, pues en esta cuestión también hay tensión con respecto al enfrentamiento entre dos bloques, el enfrentamiento ya directo entre Europa, entre la OTAN y Rusia. Lo cierto es que si estamos esperando algún tipo de mensaje alienígena que nos dé algún tipo de

0: También estamos realmente pendientes de lo que haga el propio presidente de los Estados Unidos, de lo que haga el propio Donald Trump. En apenas unos minutos se espera que Donald Trump tome la decisión final. Todo esto en un momento en el que estamos viendo cuestiones que no se pueden explicar. Estamos viendo cuestiones que necesitamos recurrir a tecnología de otro planeta para tratar de entender. Porque estamos en un momento de tanta tensión, de tanta incertidumbre y de tan poco movimiento que parece que necesitamos una tecnología extraterrestre que nos ayude a ver ese final. Vamos a comenzar con el primero de los sucesos el día de hoy. No ha sido un ovni, ha sido un dron el que ha impactado en Rumanía. Si no han escuchado esta noticia, no se preocupen porque no han sido los únicos. Vladimir Putin tampoco.
1: Истории, почему они не сбили этот дрон.
2: Вот, вы знаете, может быть, это покажется странным, но я только что перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие с якобы нашим дроном. Если вы будете так любезны и еще раз мне повторите, я был бы очень признателен вам, я говорю без шуток, без иронии, и прокомментировал бы так, то, вот, исходя из того, что я знаю.
1: Итак, Антон Морозов, агентство ТАСС. Вопрос такой. Европейцы очень много говорят.
2: Нет, понятно, об этом. Что они говорят. Что
1: вот почему какой дрон? Они его не сбили? Почему они не сбили дрон, который с Россией, который залетел туда?
2: Вы меня слышите или нет? Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом задал, мне сказали, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая там информация идет в СМИ?
1: Что он наш.
2: Да.
3: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
2: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
3: Об этом заявляют многие в Европе.
2: Многие это никто. Конкретно. Имена...
1: Урсула фон дер Ляйен.
2: Не знаю, госпожа фон дер Ляйен не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождение тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного.
0: И esta es la cuestión. Porque en medio de este ambiente de amenazas alien, vemos como un objeto no identificado, hasta que se identificó que era un dron, impacta en Rumanía. Ahora bien, ¿de dónde procede este dron? Es la gran pregunta en estos momentos. Porque, desde luego, parece que ni de Marte, ni de Urano, ni Saturno, ni ningún otro planeta. Parece que ese dron está hecho directamente en nuestro planeta. Ahora bien, ¿en qué lugar? Todas las sospechas y todas las voces al menos de los medios occidentales señalan directamente a Rusia.
2: No puede decir какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. В данном случае, думаю, что скорее всего речь идет именно о такой ситуации.
0: Но provienen de Rusia. Eso es lo que asegura Vladimir Putin. La OTAN discrepa. La OTAN asegura que ese dron proviene de Rusia. Pero el problema es que al igual que quién sabe si con una amenaza alienígena de verdad, hay cierta tensión con respecto a que pueda haber una confrontación directa entre dos bloques, entre el bloque de la Tierra y el bloque extraterrestre. Bien, pues en esta cuestión también hay tensión con respecto al enfrentamiento entre dos bloques, el enfrentamiento ya directo entre Europa, entre la OTAN y Rusia. Lo cierto es que si estamos esperando algún tipo de mensaje alienígena que nos dé algún tipo de aclaración en este sentido, no lo vamos a tener. Vamos a tener un mensaje mucho más claro, que nos llega por parte de Dmitry Medvedev, que asegura precisamente a los ciudadanos de los países de la Unión Europea que hay que comprender que las autoridades europeas han entrado unilateralmente en guerra con Rusia. Por lo tanto, manténgase alerta.